История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я всю неделю готовился, ждал. Время пришло, а

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Pisswasser, cheap German lager for export only.
1: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.

0: For the Eastern Europeans here in Liberty City, maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Music from the homeland!
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток!
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose?

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Сука, Локи!
1: Йоу, физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йоу! We gonna own this motherfucking city! Дже, все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio, but these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio, so we are changing the name soon. The election is coming up, so I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine. I love America!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Eternator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!

0: Jeans, One of the World Stars.
1: Я увидел тебя на прогулке.
0: Я был очень рассеян.

0: This town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
2: Community Radio для вас точно хит.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Баста!

0: приходишь в нижнем белье. По квартире моей я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
1: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get so...

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
2: Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City. Serioga!
3: Yo! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Че, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
3: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC по правде, мы шит радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
4: You're listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own it, motherfucking city! Все будет нашим! Ваши гешефты, ваши чексы, ваши...

0: Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, sir, vareniki, smetana. I wanna send greets to my mom and village.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: живу.
1: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.